от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Традиции качества, воплощенные в новом дизайне. Питьевая вода «Парканская». Безупречная чистота. Сбалансированный состав и современный стиль. «Парканская». Выбор, которому можно доверять.
4: Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Пятничный гороскопчик для всех знаков зодиака прямо сейчас вашему вниманию. Овны, сегодня вам мила будет любая компания. Постарайтесь быть милы и вы ей.
2: Так, тельцы, сегодняшние события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота, тем более, что последствия их вы очень скоро на себе ощутите.
1: Близнецы, сегодня вам стоит быть весьма избирательным в темах разговоров, о некоторых вещах вообще лучше помолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше не разговаривать вовсе.
2: Раки, сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче в вас проснется способность и желание усиленно мыслить.
1: Львы, сегодня хороший день для принятия ответственных решений, проведения мероприятий и других тому подобных занятий. Вы даже можете войти в историю, если захотите. Только подумайте, потому что выйти-то оттуда нельзя.
2: Девы, сегодня вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии.
1: Есть и такая. Весы, вам, возможно, предстоит длительная поездка. Будьте готовы быстро собрать чемодан.
2: Скорпионы, сегодня вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций нынче будут иметь слишком сильный резонанс.
1: Стрельцы, сегодня большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим тратить время на какое-то планирование абсолютно бессмысленно.
2: Козероги, сегодняшний день вам стоит посвятить трудам физическим, а от умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то думатель сломается.
1: Водолеи, на то, как будут развиваться события сегодня, немалое влияние окажут дела давно минувших дней. Так как прошлое уже изменить не удастся, течение нынешнего дня в рамки ваших планов запихнуто быть никак не может.
2: Рыбы, сегодня вы будете в наилучшей форме, все у вас будет получаться, все будет, все будут с вами милы, вы легко получите желаемое в разумных, конечно, пределах. Вот такой гороскоп на сегодня, совсем скоро поговорим о погоде, так что далеко не уходить.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
3: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
4: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз Приднестровье». Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: С 17 июля не пропустите открытие нового магазина «Мегасток» у «Зеленого рынка», бывший дом быта. Вас ждет брендовая одежда из Европы, техника, декор для дома и множество других товаров по лучшим ценам в городе. В честь открытия акции, подарки и розыгрыши призов.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергия.
1: Совершенствованные досхунды. Каждую колбаску он заворачивал в ломтики хлеба. Американцы нахваливали новинку и еще не знали, что стали первыми

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Тирасполь Трансгаз Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Лучшие цены на газовые котлы, плиты и колонки в магазинах «Тирасполь Трансгаз Приднестровье». Не тратьте свое время. Мы поможем выбрать газовое оборудование и сразу оформить его подключение. Широкий ассортимент, бесплатная доставка, рассрочка до 12 месяцев. За подробностями звоните на короткий номер 1504. «Тирасполь Трансгаз». С нами уютно и надежно.
4: Стройка не ждет, Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
5: Традиции качества, воплощенные в новом дизайне. Питьевая вода «Парканская». Безупречная чистота, сбалансированный состав и современный стиль. «Парканская». Выбор, которому можно доверять.
6: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
7: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической.

0: керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок Спутник, бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Супер смартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: И самое главное, это не просто программа по заявкам. Это, друзья, заключительная программа по заявкам в этом сезоне. Да-да, мы уходим в отпуск. И мне тут пишет Андрей, что будет скучать целый месяц, но, говорит, не до слез прям. Андрей, ну почему? Исправляйтесь, исправьте свое сообщение. Я сделала вид, что ничего не видела. Наталья на связи. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Дежмару Татьяне. Хороших и веселых выходных ей и ее семье. Наталья, спасибо большое и вам. Послушать предлагаю, знаете кого? Давно его не было. Ух, прекрасные, восхитительные. Лени Кравец. Появись прямо сейчас.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Распродажа обуви, которую вы так долго ждали. В «Башмаке» скидки до 70%. Спешите за выгодными покупками в «Башмак». Подробности на башмак.мд.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: С 15 июля и только в магазинах «Интерцентр Люкс» начинается грандиозная межсезонная распродажа коллекций модной одежды. Только для вас. Стильные куртки, плащи, женские платья и пальто по небывалым скидкам до 70%. Мы ждем вас в «Интерцентр Люкс» с 15 июля по 15 августа. Звоните 377-40604.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
7: С 17 июля не пропустите открытие нового магазина «Мегасток» у «Зеленого рынка», бывший дом быта. Вас ждет брендовая одежда из Европы, техника, декор для дома и множество других товаров по лучшим ценам в городе. В честь открытия акции, подарки и розыгрыши призов.
8: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Програма по заявкам на Интер-ФМ.
1: 13.50 на студийных часах. Друзья, это Радио Интрафа. Марианна Логинова здесь вместе с вами. Зачитываю ваши сообщения. Их много, и это приятно. Анна на связи. Добрый день всей команде диджеев. Хочу пожелать яркого, солнечного и запоминающегося отпуска. Ай, спасибо. Море позитива вам и хорошего настроения, чтобы вернулись на работу позитивно заряжены и поднимали настроение радиослушателям. Анна, я после эфира пойду и зачитаю это сообщение всем своим коллегам. Вот чтобы прям вот позитивно заряжены вернулись. Спасибо, спасибо. Ксения на связи. Ксения, здравствуйте. Каждый раз радуюсь вашему сообщению. Здравствуйте, мое светлое, милое радио. Хочу пожелать вам хорошего и классного отпуска. А для всех сотрудников Республиканского центра скорой медицинской помощи, чтобы этот день и все другие дни были прохладными и спокойными. Ну и как обычно, по традиции, песня Стинга «Роза в пустыне». Обязательно будет еще одно сообщение. Давайте зачитаем. Так-так-так, Андрей. Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет вам, нашим энергичным, зажигательным, позитивным и лучшим диджеем. Сколько приятных прилагательных. Как мы это обожаем. Вы радуете нас каждый день хорошими, интересными эфирами, новостями, развлекательной программой. Спасибо вам за вашу работу. Скобочки. Конечно, мы целый месяц будем очень по вам скучать. Желаю приятного отдыха. Заряжайтесь энергией, чтобы радовать нас в новом сезоне. И поставьте звери для тебя. Андрей, спасибо. Спасибо, друзья. Вот шлю вам сердечки, смайлики. И обнимаю каждого из вас. Так, кто у нас на очереди? Вначале звери, а потом сэр Стинг. Здесь у нас на Интер-ФМ.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с

места наложен арест, сообщает прокуратура. К другим темам компания «Шериф» снова поможет семьям первоклассников. 1610 рублей получит каждый новый школьник. В помощь родителям перед новым учебным годом компания «Шериф» направляет 6 200 000 рублей. Чтобы сумма поступила на счет одного из родителей, необходимо написать заявление в школе, куда зачислен будущий первоклассник. С собой взять оригинал и копию паспорта, а также справку о наличии банковского счета. Выплаты будут производить в два этапа – по 24 августа и по 25 сентября. Механизм утвердило правительство. Новый учебный год начнется 1 сентября. Каникулы у школьников наступят уже 1 ноября и продлятся неделю. График отдыха учеников опубликовал Минпросвещение. Как всегда, между четвертями дети и подростки получат небольшой отдых. Зимние и весенние каникулы, как и осенью, продлятся больше недели. Учебный год закончится 25 мая, а с 1 июня по 31 августа 2027 года летние самые долгие каникулы. А теперь о погоде в Тирасполе +25. Будьте в курсе главных событий.

0: Линолеум шириной 5 метров. Ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар.
1: Ближайшие полчаса мы... Ближайшие 4 часа мы вместе с вами.
2: Вот так, да, захотел уйти по...

0: жарко, очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Супер смартфону, супер тариф. Только в IDC при покупке смартфона

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Тирасполь «Трансгаз» Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: С 17 июля не пропустите открытие нового магазина «Мегасток» у «Зеленого рынка», бывший дом быта. Вас ждет брендовая одежда из Европы, техника, декор для дома и множество других товаров по лучшим ценам в городе. В честь открытия акции, подарки и розыгрыши призов.
5: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
6: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
7: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
8: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 37211-83.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
10: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Вы слушаете радио Интрафэм. Вечер у нас на улице. И на часах вечер тоже. В студии Александр Волков, София Шерсвит. Подошла наша смена для того, к завершению. Мы с вами прощаемся. Ну, кто-то прощается до понедельника, кто-то прощается до августа, потому что мы уходим в отпуск. И всем желаем провести его замечательно, если вы тоже уходите в отпуск.
1: Ну, а вот мне прощаться с вами не хочется. И на следующей неделе мы обязательно проведем с вами время. Расскажу вам много всего интересного, поделюсь новостями, можем поддерживать даже связь в Вайбере, но это на будущее. А пока сегодня хочу пожелать вам хороших выходных, отличного настроения и приятной музыки на частоте 107.7.
0: До новых встреч, друзья! Всем всего самого замечательного!
1: Всем пока!

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, 6 часов вечера, в эфире новости. Политпредставитель Молдовы саботирует переговоры. Об этом говорится в комментарии МИДа Приднестровья. Валерий Киверь ультимативно отказался от встреч в офисах миссии ОБСЕ в Тирасполе и Бендерах. Это традиционные нейтральные площадки. Отказался молдавский чиновник согласовывать и повестку встречи с конкретными вопросами, проблемами, эффективное решение которых отвечает насущным интересам граждан. МИД призвал молдавскую сторону незамедлительно вернуться за стол переговоров. Продолжаем выпуск. Рейд-эвакуатор в Дубасарах закончился плачевно для двух водителей. Свои машины они оставили.

оставили на остановке, поэтому их увез эвакуатор. Теперь им придется оплатить штраф за нарушение правил плюс расходы за эвакуацию и хранение на штрафстоянке. Еще одному водителю, который перекрыл въезд во двор, тоже выписали протокол. Новые гибриды томата, которые экономят пространство в теплице, показали в НИИ сельского хозяйства. Они растут вверх, пояснили селекционеры, и дают до 2 килограммов урожая с куста. Это черри или коктейль. Исследования ведутся с 2024 года. Помимо этого, селекционеры работают над томатами с урожайностью не менее 10 килограммов с одного квадрата. Подходящие образцы отобраны, и работа продолжится. Томаты еще 2 года будут проходить испытания. Затем лучшие семена появятся в продаже. По 2 рубля на салат, а родничок в основном по 15 рублей за килограмм. Огуречный сезон в разгаре на зеленом рынке столицы. Прилавки сегодня были заполнены огурцами разных сортов. Появились местные персики и нектарины по 35 рублей за килограмм. Стоимость арбузов пока на уровне предыдущей недели – около 12 рублей за кило. Понизится цена примерно недели через 2, сообщили продавцы. С начала массового сбора арбузы подешевеют до 8 рублей. И о погоде на завтра – 25 июля. Переменная облачность, ночью 11-13, тепло. Днем местами небольшой дождь, плюс 26-28 градусов. В воскресенье без осадков, и температура немного подрастет. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.